0: Ihr hört die Wüste Welle.
1: Amerikanische Firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.